0: myself, calm myself. And then I found the books of Rav, not long before I came to one of his lectures. That was 10 years ago.
1: И мне говорят, что я должна ускорить свой вопрос. Рав, я 10 лет молчал.
0: They're telling me that I need to get to the point of my question, but Rav, I've been silent for 10 years.
2: Нахон. כן, אנחנו מכירים את אחד השני כבר באמת 10 שנים. כן?
1: И чем дальше, тем больше я изучала с вами Каббалу, тем страшнее мне, страшнее, ужаснее от ответственности, которая на нас лежит, мне становится на самом деле. У меня перехватывает от ужаса этой ответственности, у меня перехватывает дыхание, у меня останавливается сердце.
0: And the more I study Kabbalah with you, the more I realize just how much responsibility lies on us and on me. And the more I think about it, it just my heart stops and my breath simply stops from just thinking about it.
1: У меня ушло достаточно количество лет, чтобы понять, что то, чем мы занимаемся, отлично от нашего мира, потому что в нашем мире женщина смотрит на мужчину и думает, все, что ты делаешь, я точно могу сделать лучше.
0: It's clear to me that what we're doing here in Kabbalah is very different from this world, because in this world, a woman looks at a man and says, I can do the same thing that you do, and I can do it better.
1: В какой-то момент я поняла, что, дорогие мужчины, мы без вас не можем сделать ничего.
0: And at a certain point I understood that, dear men, without you, we're unable to do anything.
1: Я знаю, что мы должны передать вам ваше желание спасти этот мир, потому что мы основа для последнего поколения. Если не мы, то никого больше нет.
0: I know that we must pass on to you our desire to save this world, because we are the foundation of this new generation.
1: Дорогие мужчины, я вас прошу, услышьте нас. Услышьте нашу мольбу. Мы без вас не можем сделать ничего. И, дорогие женщины, давайте объединимся. И, Рав, пожалуйста, мы начали изучать Зор. Может быть, вы найдете какой-то новый способ для нас, женщин, объединить это желание. Это единственное, в чем мы можем объединиться и передать его.
0: Dear men, please hear our plea. Hear our plea that we're begging you to unite and to save this world. And dear women, please let us unite around this and let's make this happen. And to Rav, now that we've started studying the Zohar, maybe there's something that us women can do to gather around it and unite our desire to make it happen.
1: Спасибо большое.
0: Thank you very much.